0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Сегодня, 17 сентября, Беларусь отмечает День народного единства. Праздник, символизирующий сплоченность народа и неразрывную связь поколений. В этот день по всей стране пройдут торжественные культурные мероприятия. В Могилеве праздничные события, посвященные этой знаменательной дате, продлятся по 19 сентября. Подготовлена обширная разноплановая программа. Диалоговые площадки, творческий марафон, спортивные мероприятия, концертные и игровые программы. Ключевое мероприятие начнется сегодня в 19 часов на площади Единства с молодежного патриотического форума «Молодежь за будущее» и праздничного концерта «Единством Моцная земля». В субботу всех приглашают на велопробег, посвященный Дню народного единства, который стартует на площади Ленина и финиширует в парке Подниколье. Здесь пройдет народный креатив-проект «Бульба-фест». Завершатся субботнее мероприятие акции «Ночь большого кино».
1: Местное время.
2: Митинг-реквием в память о жертвах оккупации, приуроченный ко Дню народного единства, состоялся накануне на площади Славы в Могилеве. В знак уважения и вечной памяти участники акции возложили цветы к монументу в честь героев. На площади Славы собрались представители местной власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь. Они почтили минутой молчания тех, кто отдал жизни за свободу и независимость родной земли. Председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков отметил особую значимость праздника для современников.
3: Единство – это тот фундамент, на котором мы будем строить свое будущее. У нас все есть для созидания, для мирной жизни, поэтому все зависит от нас. Единство – наша сила.
1: Местное время.
2: День народного единства занимает особое место в сердце каждого беларуса. В этом уверен ректор МГУ имени Кулешова, председатель Могилевского областного

0: нового отделения партии «Белая Русь» Юрий Машин. Этот праздник служит важным напоминанием о необходимости держаться вместе. Только в единстве можно сохранить мир, спокойствие и независимость страны, подчеркнул Юрий Машин.
1: День народного единства – это не просто дата в календаре, это действительно тот день, который наравне с Днем независимости, Днем Победы, очень дорог для нас, белорусов. Этот день является символом исторической правды и справедливости, когда произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Очень тяжелое событие переживало почти 20 лет, находилось под гнетом западная часть Беларуси, и самое страшное, что наши белорусы действительно подверглись этноциду. Белорусы выстояли. Они прошли это тяжелое время. Произошло воссоединение белорусского народа. И действительно, это значимое событие для всей нашей страны. И это событие показывает, что мы должны сохранить историческую память. Это событие говорит нам всем, что мы должны быть едины. Едины во всем. Едины в своем желании сохранить мир и спокойствие на нашей родной земле.
2: Кричев.
0: В Кричевском районе прошли мероприятия областного профсоюзного патриотического проекта «Шлях единства». Ко Дню народного единства областная организация Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания реализует масштабный патриотический проект «Шлях единства». В Кричевском районе проект объединил более 40 представителей организаций жилищно-коммунального хозяйства Могилевщины. Среди них молодые работники и ветераны отрасли. На диалоговой площадке «Код единства» «Праздиалог поколению». Участники проекта обсудили значение даты 17 сентября в истории и судьбе Беларуси и вклад работников организации в общее дело народного единства. Об этом рассказал председатель областной организации отраслевого профсоюза Павел Жуйков.
3: Подобные мероприятия работают на сплочение трудовых коллективов и общества в целом. Понятие народного единства многогранное, и свой вклад в общее дело может и должен внести каждый.
2: Быхов.
0: На Быховщине открыли обновленный мемориал защитникам Быховщины от благодарных потомков. Как сообщает Быховбай, по инициативе председателя Краснослободского сельсполкома Николая Лапшинова при участии Могилевской областной ассоциации местных советов депутатов в деревне Никоновичи благоустроили территорию и отремонтировали памятник павшим героям. Благодарность потомков не имеет срока давности.
2: Местное время.
0: Бесперебойное энергоснабжение, свет и тепло в каждом доме. Министерство энергетики в этом году отмечает 25-летие. Как развивается энергетика и какие перспективы ждут молодых специалистов в этой отрасли, говорили в Белорусско-Российском университете. С будущими специалистами встретились представители предприятий «Могилев-Энерго» и «Могилев-Облгаза». Подробности у Ивана Шумова.
4: В зале Белорусско-Российского университета собрались студенты 3-го и 4-го курса, будущие специалисты нефтегазовой и энергетической отрасли. Многие из них уже задумываются о первом месте работы.
5: «Могилевэнерго», «Лифтовый», «Зенит» — это все мои перспективные рабочие места, на которые я планирую попасть и уверен, что там я получу достойный опыт в своей специальности и смогу хорошо отработать.
4: Как устроена современная белорусская энергосистема, какие задачи стоят перед отраслью и что сделано за 25 лет, об этом студентам рассказали специалисты.
6: Такие мероприятия, на самом деле, очень полезны. Дают понимание того, куда можно устроиться потом, где можно работать, что вообще предстоит.
7: Презентация тоже интересная, история предприятия, где расположено. На лекциях нам такого не расскажут. Очень интересно, я считаю.
4: Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электроэнергию. В нашей стране активно развивается электротранспорт. Растет объем использования электроотопления. Все это требует новых знаний и специалистов, отметил генеральный директор «Могилев Энерго» Антон Каранкевич.
8: Энергетика является одной из важнейших отраслей экономики Республики Беларусь. Ведь с развитием энергетики получают развитие и смежные отрасли экономики Беларуси. Цель сегодняшней встречи также рассказать нашим студентам о том, что мы их ждем у себя, какую работу мы проводим, ну и действительно, что им будет интересно и работать в этой специальности, ну и получать новые знания, опыт и трудиться как раз на благо нашей области и республики.
4: Для студентов профильных специальностей такие встречи – это способ чуть лучше узнать будущее место работы, а для работодателей это способ познакомиться с молодыми специалистами, которые уже через несколько месяцев пополнят ряды предприятий.
2: Местное время.
0: В Могилеве продолжают приводить в порядок учреждения образования. Очередным объектом, где капитальный ремонт уже завершен, стал филиал средней школы номер 2. В нем учатся первые классы и размещается продленка. За лето в здании провели масштабные строительные работы от ремонта стен до замены кровли и коммуникаций, рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 2 города Могилева Марина Холод.
9: За счет средств городского бюджета был произведен капитальный ремонт филиала начальной школы. Можем обратить внимание о том, что был произведен ремонт кровельного покрытия. Раньше это был шифер, а сейчас это современная металлочерепица. Был произведен капитальный ремонт стен. Это утепление фасада. Внутри здания сделали современные кабинеты, полностью косметический ремонт. Сделали новую канализационную систему, вентиляционную систему. Благодаря этому наши ребята сейчас будут получать не только комфортные условия, но и безопасное.
0: В 2026 году на ремонт и обновление школ и детских садов только в Могилеве направлено почти 30,5 миллионов рублей. А по Могилевской области на подготовку учреждений общего среднего образования выделили более 46 миллионов рублей. В регионе продолжают масштабную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования. Ремонты ведутся не только перед 1 сентября, но и в течение всего года, чтобы к следующим каникулам объекты подошли с новым запасом прочности.
2: Кировск.
0: 10 популярных китайских блогеров, чья совокупная аудитория превышает 50 миллионов подписчиков, на протяжении минувшей недели знакомились с историей, культурой и туристическим потенциалом нашей страны. Одной из остановок их маршрута стал дворцово-парковый ансамбль «Булгаков» в Жиличах. Подробнее расскажет Марина Касьянова.
10: Жиличский дворцово-парковый комплекс – один из самых живописных дворянских ансамблей Беларуси, сохранивших величие и дух ушедшей эпохи. Комплекс, возведенный в 19-20 веках, имеет на своей территории великолепный дворец, а также парк площадью около 18 гектаров и несколько искусственных водоемов. После реконструкции усадьба Булгаков стала одним из мест притяжения туристов в Могилевскую область. Тур для блогеров из Китая стал первым крупным проектом Национального агентства по туризму, направленным на продвижение туристического потенциала Беларуси за рубежом и привлечение иностранных путешественников. Главная задача проекта – перевести политическое и культурное партнерство в реальный туристический поток. Эти гости расскажут о Беларуси многомиллионной аудитории китайских социальных сетей. Для блогера FAE Беларусь стала 31-й страной, которую она покажет в своем блоге.
11: Я здесь впервые, и меня здесь много что восхищает. И что касается именно дружелюбия людей, проживающих в Беларуси, вкусной еды. Я ранее никогда не посещала Версаль, но я слышала, что дворец Жилищах является белорусским Версалем. И я здесь очень впечатлена лепниной на потолках, очень красивый потолок и также другими экспонатами в этом дворце.
10: Впечатлений по итогам нескольких дней в Беларуси у 10 ведущих китайских тревел-блогеров накопилось немало. Они знакомились с нашими традициями, кухней, открывали для себя интересные места, параллельно создавая контент для своей аудитории. Среди гостей и Сюань Тан.
12: Я впервые в Беларуси, и я тоже очень впечатлена именно нравственными качествами людей, дружелюбие. Также у вас очень красивые здесь пейзажи, природа. Мне здесь очень нравится. Я, когда была в Китае, я даже не ожидала, что в Беларуси может быть так хорошо.
10: Теперь впечатления об этом путешествии отправятся далеко за пределы Беларуси. На китайские цифровые платформы, где их увидят миллионы подписчиков, отмечает пресс-секретарь Национального агентства по туризму Республики Беларусь Мария Стрельцова.
13: Мы подбирали программу под интересы представителей Китая. Как правило, они любят замки наши, также объекты историко-культурного наследия. Ну и, конечно же, немножко гастрономии тоже включили, чтобы они попробовали нашу культуру через еду.
10: В ближайшее время аналогичные туры запланированы и для представителей других дружественных стран.
2: Местное время.
0: Органы санитарного надзора Могилевской области продолжают контролировать продажу бахчевых культур на территории нашего региона. Особое внимание уделяется условиям реализации арбузов и дынь, а также их качеству. В этом сезоне специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья взяли 70 проб арбузов и дынь на нитраты. И только в одной отмечено превышение. Как отметила заведующая отделением Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Беседина, реализация бахчевых в Беларуси реализуется санитарно-эпидемиологическим законодательством. У продавца должны быть документы, где есть информация о происхождении, качестве и безопасности продукции.
14: Не стоит приобретать арбузы, особенно арбузы, ну и дыни, том числе в разрезанном виде. Это первое. Поскольку сам факт разреза способствует загрязнению продукции, поскольку условий для обработки ножей, которыми эта продукция режется на рынках, их просто зачастую нет. Важно обращать на санитарное состояние торгового места, откуда производится реализация. Если это место выглядит неряшливо, какая-то разломанная палатка, нет навеса, грязный продавец берет торгует без спецодежды и отпускает продукцию, ну, прямо, скажем, в неопрятном внешнем виде, с неопрятного оборудования, это тоже должно насторожить. Конечно, ни в коем случае нельзя приобретать арбузы и дыни в местах не согласованной торговли, стихийной так называемой.
0: Есть способы, как проверить арбузы на нитраты в домашних условиях, но специалисты уверяют, что такие проверки не совсем эффективны. Достоверно определить содержание нитратов можно только в лаборатории.
2: Мстиславль.
0: С 23 по 29 сентября в Мстиславле пройдут мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения Мстиславского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню города и 24-му фестивалю искусств имени народного артиста Беларуси Николая Чуркина, сообщает МСТ Лайфбай. В течение недели жители и гостей ждут памятные церемонии, концерты, мотопробег, выставки и интерактивные площадки. Главный день празднования – 25 сентября. В 14:45 откроется аллея Петра Врублевского. Наши земляки – наша гордость. Затем пройдут церемонии возложения цветов к братской могиле и кургану славы. В 15:15 распахнет двери обновленный детский парк с фестивалем красок, мастер-классами и фотозонами. В 16 часов стартует мотопробег, на площади Петра Мстиславца развернется праздничный концерт «Родины моей начала». Вечером выступят Национальный оркестр имени Финберга, Сергей Славянский и Никита Акомодей. Завершат день – салют в 22:00 и ночная дискотека. 26 и 27 сентября в библиотеках города пройдут краеведческие и литературные встречи, а 28 сентября – патриотический автопробег. Мы должны им память. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
15: Наши хиты.

0: любви моей. В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Около 80% белорусов довольны результатом обращения в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, пишет Белта. Как пояснила аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Олейникова, в жизни проблем достаточно, и для решения этих вопросов четверть опрошенных обращается в местные органы власти.
2: Это исследование зафиксировало очень высокий уровень доверия практически всем государственным органам. И мы видим изменение сознания общества, то есть меняется отношение к государственным институтам, и оно оценивается через взаимодействие с этими государственными институтами. Человек оценивает их через свой личный опыт. Человек идет с проблемами именно в местные органы власти. Он идет не в парламент, как правило, не в национальное собрание, а в местные органы власти. И поэтому это такие штабы решения проблем на местах. Наиболее позитивное социальное самочувствие — Гродненская область. Наиболее такой скептический, я бы сказала, и с высокими требованиями, с завышенной планкой требований — это Минск. Но большой разницы, чтобы мы заметили большие колебания, все-таки нет. В целом по республике ровно высокое доверие граждан к социальным институтам.
1: Сегодня Беларусь отмечает День народного единства. Основные праздничные мероприятия начнутся в Могилеве сегодня и продлятся до 19 сентября. Как сообщили в Могилевском горосполкоме, подготовлена обширная программа. Диалоговые площадки, творческий марафон, спортивные мероприятия, концертные и игровые программы. Ключевое мероприятие начнется сегодня в 19 часов на площади Единства с молодежного патриотического форума «Молодежь за будущее» и праздничного концерта. Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу России 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день с 8 до 20.00 по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки – в Могилеве в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Движение транспорта временно перекроют на некоторых улицах Могилева 19 сентября в связи с проведением городского велопробега с 10.30 и до окончания проезда участников. Как сообщили в горосполкоме, движение будет перекрыто по следующему маршруту: площадь Ленина, проспект Мира, улица Космонавтов, проспект Шмидта, улица Гагарина, проспект Пушкинский, улица Большая Гражданская и парк Подниколье. Работа общественного транспорта организуют с учетом перекрытия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 12.

7.03 в стране, 17 сентября на календаре, очередной осенний день вступает в свои права, а сегодня это день непростой, отмечаем 17 сентября, самый молодой, но очень важный для нас всех праздник, День народного единства. Вот всех нас и поздравляем. Ну что, вперед, навстречу новым вершинам, не только просыпаться, но и трудиться будем вместе. Это радио Могилев, в студии Олесь Маскина, всем как обычно, необычно, забавные новости, просто новости и лучшая музыка ждут нас впереди.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

Говорят, утро – самое хрупкое окно для долголетия. Вот так считают специалисты. А также они утверждают, что большинство из нас начинают его неправильно. Какие советы есть на этот счет? Вот вам утренний протокол. Не вскакивайте с кровати. Полежите немножко, мягко потянитесь. Вставать нужно медленно. Дальше. Стакан воды комнатной температуры первым делом. Ну, про это вы, правда, тысячу раз уже говорили. Легкий завтрак, тяжелая еда нагружает сосуды под утренним давлением. А также хорошо бы 10-15 минут мягкого движения. Вот этого достаточно, чтобы разбудить кровообращение. Начинать со спокойствия. Гормоны стресса утром самые высокие. Вы знаете, вот все просто. Все мы это все знаем. И тем не менее, какие-то спешки, какие-то гонки туда-сюда, вот это, пятое, десятое. Ребят, пусть ваше утро будет спокойным, тело благодарным, ну а день, конечно же, добрым. Входите в него медленно, но уверенно. Доброе утро и будьте здоровы!

17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: продолжили наше утро. Да, песня о любви. А знаете, говорят, любовь — это не просто большие слова, а это про маленькие дела. Поправить одеяло, налить чая, ставить записку, погладить по голове, улыбнуться коту. Милые привычки — вот он, тихий язык заботы. Причем ее коту улыбнуться. Это тоже хорошо. Вроде ничего такого, а все это создает эмоциональную связь, уют и, конечно же, ощущение заботы. Вот он, язык любви без слов, понятный и доступный каждому. Вот и уделяйте вот таким мелочам время. Поверьте, от вас не убудет, а вашему близкому очень приятно.
1: Наши хиты.

0: Прямо сейчас его представит Карт Бланш и Топик. Песня называется «Lucky Ones», и это буквально гимн побегу от суеты. Вот как описывают ее сами музыканты. Это ощущение, когда ты сбегаешь куда-то с близкими, без планов, без давления, без необходимости что-то доказывать. Только ты, твои люди и момент, который хочется растянуть подольше. Все это можно уже сделать в пятницу вечером, потому как сегодня четверг, напомню. А пока слушаем новинку от Карт Бланш и Топика «Lucky Ones» и настраиваемся на рабочий день.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю этого праздника, сообщает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, отметил президент. Мьянма заинтересована в сотрудничестве с Беларусью по широкому кругу вопросов, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, пишет Белта. На встрече обсуждалась реализация достигнутых ранее договоренностей в различных сферах – экономике и сельском хозяйстве. В центре внимания были также вопросы в сфере безопасности. Мьянма заинтересовалась разработкой белорусской пожарной техники, а также вопросами в сфере деятельности Государственного военно-промышленного комитета. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Начнется диктант в 11 часов. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству Беларуси. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Прямая трансляция пройдет на ресурсах молот.бай. Прямая линия по вопросам трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста пройдет сегодня в Могилеве. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома. С 9 до 12.00 по телефону 41-88-15 на поступившие вопросы ответит главный специалист отдела содействия в трудоустройстве управления Елена Кондратова. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 13.

8.03 практически в стране. Продолжаем заряжать друг друга потрясающим настроением. Вот с ним дальше нужно и пойти в этот день. Пусть все запланированное с легкостью воплощается в жизнь. Ну, а я напомню, что это радио Могилев. Олеся Москина по-прежнему в вашей компании. И в ближайшее время готова снабжать вас отлично.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк. Радио Могилев.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.

8.25 показывает студийный, и несмотря на все заботы, какие-то вопросы, решения, вернее, вопросов, хочется, знаете, куда вас перенести? В глупое детство, потому что следующая композиция у нас как раз-таки будет от группы «Интонация». Помните это чувство, когда лето длилось бесконечно, ну, а главной трагедией дня было, ну, может быть, разбитая коленка, или когда мама говорит «быстро домой», да, а самое интересное только начинается. Да, то самое время, когда мы были бесповоротно счастливы, просто потому что не знали, что это когда-то закончится. Ну, а сейчас у нас, да, совсем другое время. Но, ребят, это не значит, что счастливое время исчезло навсегда. Оно никуда не ушло, потому что детство, оно не где-то там в прошлом, оно внутри, оно всегда с нами. И стоит только захотеть, и все. Из взрослого человека можно тоже превратиться в ребенка, но помните про ответственность.

17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

народного единства. Кстати, праздничные мероприятия пройдут в Могилеве с 17 по 19 сентября. Подготовлена программа обширная, разноплановая, диалоговые площадки, творческий марафон, спортивные мероприятия. Также будут концертные и игровые программы. Вот знаете, хочется, чтобы каждый из нас понимал, насколько для нас важен День народного единства. А потому что единство – это тот фундамент, на который мы строим наше будущее. Это напоминание о том, что наша сила в сплоченности, в уважении к истории и умении быть вместе, несмотря ни на что. С праздником, дорогие! Мира нам, любви и, конечно же, процветания!

0: осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Радио Могилев.

0: 8.49 в нашей стране, а на радио Могилев самое время для музыкальной новинки. И сейчас услышим трек от группы «Грильяж» под названием «Люблю тебя». Песня о страстной и всепоглощающей любви, которая делает жизнь ярче, а лирический герой настолько одержим мыслями о возлюбленной, что мечтает провести с ней идеальное лето, путешествуя и наслаждаясь каждым мгновением. А знаете, можно не ждать лета, потому что любой день, пора года хороши, если все по любви и взаимности.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую, нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. День народного единства занимает особое место в сердце каждого белоруса. В этом уверен ректор МГУ имени Кулешова, председатель Могилевского областного отделения партии «Беларусь» Юрий Машин. Этот праздник служит важным напоминанием о необходимости держаться вместе. Только в единстве можно сохранить мир, спокойствие и независимость страны, подчеркнул Юрий Машин.
1: День народного единства – это не просто дата в календаре. Это действительно тот день, который наравне с Днем независимости, Днем Победы, очень дорог для нас, белорусов. Этот день является символом исторической правды и справедливости, когда произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Очень тяжелое событие переживало почти 20 лет, находилась под гнетом западная часть Беларуси. И самое страшное, что наши белорусы действительно подверглись этноциду. Белорусы выстояли, они прошли это тяжелое время, произошло воссоединение белорусского народа. И действительно, это значимое событие. Событие для всей нашей страны. И это событие показывает, что мы должны сохранить историческую память. Это событие говорит нам всем, что мы должны быть едины. Едины во всем. Едины в своем желании сохранить мир и спокойствие на нашей родной земле.
0: Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет. Это показывают результаты масштабного комплексного республиканского социсследования, сообщает Белта. Так, на вопрос, доверяете ли вы ВНС, положительно ответили 70,1% респондентов. Ответ «нет» дали 6,9% опрошенных. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Олейникова отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны. Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут в Могилеве сегодня и продлятся до 19 сентября. Как сообщили в Могилевском горосполкоме, подготовлена обширная программа. Диалоговые площадки, творческий марафон, спортивные мероприятия, концертные и игровые программы. Ключевое мероприятие начнется сегодня в 19 часов на площади Единства с молодежного патриотического форума и праздничного концерта. И в завершение, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 14.

смеха в день укрепляет иммунитет и дарит заряд энергии. Совет: начинайте утро с чашки бодрящего напитка, а также обсудите с окружающими какую-нибудь забавную историю. Ну и не забудьте посмеяться. Это радио Могилев. У микрофона Олеся Маскина. В эфире много музыки. А кто же составит нам компанию в ближайшее время?

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Наши хиты.

0: Всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Радио Могилев.

0: Ох, если бы так просто можно было перемотать некоторые моменты из жизни, я бы точно не тратила время на глупые ссоры и обиды. Но в жизни старая кассета, и у нее нет кнопки назад, можно сколько угодно прокручивать в голове прошлое, но оно уже, так сказать, вписано в пленку. Зато есть кнопка вперед, и, может, вместо того, чтобы жалеть о перемотанном, стоит сделать так, чтобы следующие кадры были такими, которые нам не захочется стирать.
1: Радио Могилев.

17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

6 показывает студийные. Пришло время узнать рекомендации для дня сегодняшнего. А сегодня прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов. Также удача сопутствует вашим начинаниям. Обостряется интуиция. Сегодня и вот ей смело можно довериться. А еще сегодня руководство настроено подчиненным по-доброму. Клиенты также расположены благоприятно. Во многих сферах можно достичь успеха. Также день благоприятен для решения материальных и денежных вопросов, для работы и бизнеса, но при этом не стоит давать в долг. Ну хорошо же, правда? День складывается просто отлично. Подробнее для каждого знака зодиака мы узнаем в 9.45 у Иры Александровой. Ну а пока звонки и Асия с композицией «Фонари».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Радио Могилев.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Ад вас патрэбіцца цярпення. Не спяшайцеся і не прыспешвайце іншых. Перш чым дзейнічаць, трэба знайсці нейкую ўнутраннюю апору.
2: Цялец.
1: Будзьце адкрытыя да новых тэхналогій, навуковым падыходам або незвычайным метадам рашэння задач. Не лянуйцеся вывучыць нешта новае.
2: Блізняты.
1: Магчыма нечаканае азарэнне або цікавыя прапановы.
2: Рак.
1: Будзе правильно заняться здоровьем, переглядеть рацион, запланировать медицинские обследования або начать выполнять режим дня.
2: Лео.
1: Добрый день, как привести в порядок справы, документы або рабочие процессы.
2: Дева.
1: Для вас это добрый день, только не перегружайте себя занадто высокими потребованиями. Не спробуйте сделать идеально. Достаточно просто добро.
2: Шали.
1: Перед вами открытые широкие перспективы и возможности, главное не позяхать.
2: Скорпион.
1: Попробуйте совместить творчий подыход с технічнай дакладнасцю. Гэта прывядзе да цікавых вынікаў.
2: Стралец.
1: Магчыма нечаканыя сустрэчы або знаёмства, якія абяцаюць новыя перспектывы.
2: Казярог.
1: Майце зносіны, дзяліцеся сваімі думкамі і слухайце іншых. Не адкідвайце адразу тое, што падасца вам нязвыклым.
2: Вадалей.
1: Становішча планет узмацняе ваши разумовыя здольнасці. Вы можаце не толькі крэатыўна думаць, але і хутка увасабляць задуманае ў жыццё.
2: Рыбы.
1: Не захапляйтесь абстрактными идеями и философскими разважаннями. Будет правильно отрымать некий конкретный выник. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: означает, что пришло время уступить кресло и микрофон Рустаму Османову. Его встречаете в 11:10 с его авторской подборкой хитов в программе «Чарт подбери». Ну а этим утром будила и побуждала к действиям вас я, Олеся Маскина. Услышимся в 19:05, расскажу звездные новости, а затем расслабимся в программе «За час до полуночи». Жду всех в 23:00. Ну а пока всех с Днем народного единства. Всем нам самого доброго и самого лучшего. Все, счастливо, пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяет президенту Беларуси. Это показывают результаты республиканского социсследования, пишет Белта. Политолог Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают. Тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. Президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом. Беларусь и Таджикистан подписали план мероприятий по сотрудничеству в сфере противодействия коррупции, пишет Белта. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области природоохранного законодательства при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. Встречи состоялись в рамках заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Во всех школах страны сегодня в День народного единства пройдет единый урок в рамках программы «Я, моя семья, моя родина». Основная цель – сформировать у школьников уважительное отношение к истории Беларуси, а также объяснить значение Дня народного единства. Также сегодня пройдет республиканский диктант, начало в 11 часов. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Прямая трансляция пройдет на ресурсах molod.by. Нотариусы Беларуси проведут традиционную республиканскую благотворительную акцию в День народного единства, сообщает Белта. Специалисты разъяснят самые актуальные темы, такие как оформление наследственных прав и составление завещаний, заключение брачных договоров и соглашения о детях и другие. Узнать адрес, телефоны и часы работы ближайшей нотариальной конторы можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». И в завершение. В Могилеве в связи с проведением праздничных мероприятий сегодня перекроют движение. Так, с 18 часов и до окончания концерта перекроют улицу Лепешинского от улицы Первомайской до местного проезда к дому номер 12А. Остановку площадь Единства закроют. А 19 сентября с 8 часов и до окончания праздничных мероприятий движение транспорта ограничат по улице Большой Гражданской. Общественный транспорт на время перекрытия организуют с учетом изменений маршрутов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +16.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. День народного единства – это праздник исторической справедливости, созидания и преемственности, отметил начальник отделения по Могилевской области Белорусского института стратегических исследований, аналитик, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь» Олег Коропов. Он подчеркнул, что для нашего народа важнее всего мир, благополучие, здоровье, семья и душевное спокойствие. Все это возможно, когда мы вместе, считает Олег Коропов.
2: Когда-то нас пытались разделить, когда-то мы веками шли к тому, чтобы белорусами зваться. И вот в 1939 году, наконец-таки, белорусы получили возможность жить в том государстве, в котором мы сегодня с вами живем. Причем, пройдя все эти невзгоды, испытания, несмотря на то, что убивали нашу культуру, ценности, закрывали 400 школ, тем не менее, получив этот исторический путь, белорусы его уже не упустили. Поэтому очень важно сегодня это ценить, очень важно сохранять те ценности и традиции, которые отличают нас не только внутри нашей страны, но благодаря которым нас знают в мире. И очень важно молодежи сегодня понимать то, что для того, чтобы был мир, семья, стабильный заработок, нужна сильная и мирная страна. И сегодня у всех нас есть возможность вносить свой вклад. Все для этого сделано. Поэтому это очень важный праздник. Праздник, я бы сказал, который венчает ряду основных государственных праздников нашей страны. День Победы, День Независимости и вот теперь День Народного Единства. Не было бы этих праздников, не было бы нашей страны, не было бы мирного неба и возможности нам вместе строить мирную, красивую страну, нашу любимую Беларусь.
1: Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу России 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки – в Могилеве в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Движение транспорта временно перекроют на некоторых улицах Могилева 19 сентября в связи с проведением городского велопробега с 10:30 и до окончания проезда участников. Как сообщили в горосполкоме, движение будет перекрыто по следующему маршруту: площадь Ленина, проспект Мира, улица Космонавтов, проспект Шмидта, улица Гагарина, проспект Пушкинский, улица Большая Гражданская, парк Подниколье. Работу общественного транспорта организуют с учетом перекрытия. И в завершение о спорте. Женская команда Днепр одержала крупную победу над Сморгонью. В рамках 16-го тура женской лиги Могилевский Днепр на своем поле принимал гостей из Гродно. Подопечные Михаила Соболева уверенно разобрались со своим соперником и одержали победу со счетом 7-0. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Всем очередной привет от меня, Рустама Османова. Это программа «Чарт. Подбери» на радио Могилев, в которой мы будем слушать новую подборочку. Про тех, кто много чего умеет, говорят, что он человек-оркестр. Или что-то вроде «талантливый человек, талантлив во всем». Но это может оказаться совсем неожиданным, потому что мы поговорим о звездах Голливуда, которые еще могут и сыграть на музыкальном инструменте, или спеть, или и то, и другое. Если вам уже не имется, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем «Чарт. Подбери».
1: Чарт подбери!
0: Вообще, то, что актер умеет петь или играть на музыкальном инструменте, не должно никого удивлять. В театральных учебных заведениях этому обязательно обучают, потому что актер должен это все уметь. Ну, хоть маломальски. Ну ладно, не уметь, а хотя бы иметь представление, чтобы лихо делать вид, что умеешь. А что, как будто певцы сейчас так не делают, черт подбери. Но не об этом. Некоторые настолько прокачивают свои навыки, что даже способны сколотить свою банду и выйти на сцену. Вот так как-то собрались однажды Элис Купер, Джо Перри и та-дам Джонни Депп и организовали весело-мрачный коллектив Hollywood Vampires, то есть голливудские вампиры. Наверное, имея состав с такими именами, можно не уметь в музыку, но ребята стараются. Hollywood Vampires, I got

0: Сильно в творчество упырей из голливудщины я не вникал, но знаю, что у них полно своих версий или каверов известных и не очень песен. Это как раз одна из них. До образования группы ее сам лично исполнял Элис Купер, который тоже ее ни разу не сочинил, а взял попеть у другой группы — Spirit. А те тоже, может быть, у кого-то стащили, не знаю, черт подбери. Но за Джонни Деппа, бодро брынькающего на гитаре, можно не переживать. Если этого капитана Джека Воробья спишут на берег, он не пропадет. Сможет взять три аккорда на электролютне и напеть себе на очередной сундук с золотом. Черт побери!
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Казалось бы, зачем Стивену Сигалу брать в руки гитару и петь? Ну как, для души? Не все ж плохих парней пинать. Все время спасать мир и устанавливать справедливость тоже устаешь. Поэтому в перерывах между он осваивал блюз. Что освоил сейчас, послушаем, черт подбери. Стивен Сигал, Dust My Broom.

Это был обладатель, по информации из открытых источников, 7-го дана айкидо и уникальной техники игры на гитаре одним большим пальцем Стивен Сигал. Техника интересная, я такой ни у кого не видел. Тем не менее, за ним числятся два музыкальных альбома 2004 и 2006 годов выпуска. Ну а отыскать видео с его выступлениями на сцене несложно, поэтому он здесь, чёрт подбери. А вот следующий представитель звездного актерского цеха из Голливуда, хоть и тоже подался в свое время в блюз, но освоил не струнный, а духовой инструмент. Ему что мир спасать, что на губной гармошке играть. Хотя, зная, сколько крутых, бескомпромиссных персонажей он сыграл, в этом его было не заподозрить. Но и факты, вещь упрямая. Брюс Уиллис, джекпот.

0: точно можно сказать, что за свою жизнь Брюс Уиллис сорвал свой джекпот. Мог проявить себя и в музыке, и в комедии, и крутым побыть на экране. Астероид расколет, всех бандюк на место поставит. Тут он крепкий орешек, тут неудержимый. Но, к сожалению, сейчас ему уже не до этого. В жизни приходится побороться за себя не меньше, чем на экране. Здоровья, чёрт подери.
1: Чёрт подери!
0: Если вы вдруг горячий испанских кровей актер, беретесь исполнять песню, от вас ждут страсти, темперамента, огонька, да и только. Потому что именно таким горячим вас воспринимают окружающие. И Антонио Бандерас это восприятие только подтвердил. Правда, в фильме «Отчаянный» он иногда менял гитара на пистолос, и музыка сменялась настоящей канонадой. Экшен ведь. Но зато как исполнил с группой «Лос Лобос» Антонио Бандерас «Canción de

0: Конечно, Антонио Бандерас музыкальную карьеру не строил, группы не собирал, альбомы не записывал. Он больше как-то по виноделию. Но есть ощущение, что если бы пришлось, мог бы поискать себя на музыкальном поприще. Подумай, Антонио. Прогноз
1: погоды. 17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
0: Ну а теперь хотелось бы представить обратный пример. Не когда актера заносят в музыкальную индустрию, а наоборот, когда музыкант проявляется в неожиданном амплуа. Кит Ричардс рвал стадионы и струны на гитаре в Rolling Stones. И вдруг его занесло в кино. Да не в абы какое, а в «Пираты Карибского моря».

0: Маберик. Персонажем которого сыграл Кит Ричардс, стал капитан Тик, хранитель пиратского кодекса чести, и отец Джека Воробья, которого играет, опа, Джонни Депп. Тот, в свою очередь, для своего образа срисовывал повадки Кита, ну раз уж по сюжету он был его сыном. А в реальной жизни, как мы знаем, схватился и за гитару. Весь в папочку, черт подбери. Ну а на этом пора завершать программу. Все наши песенки на сегодня спеты. Раскрывал для вас скрытые таланты мировых звезд я, Рустам Османов. Слушайте музыку и раскрывайте таланты в себе, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Беларусь принимает председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора в Минске перед началом заседания совета, отвечая на вопрос Белта. Генпрокурор отметил, что белорусская сторона готова делиться своим опытом. «Наш опыт нужен, у нас довольно неплохие успехи в противодействии коррупции. У коллег есть огромная заинтересованность получить опыт и практической, и работы в области совершенствования законодательства», — добавил он. Региональным новостям. В Могилеве сегодня стартуют основные мероприятия ко Дню народного единства. Они продлятся до 19 сентября. По информации Могилевского горосполкома, подготовлена насыщенная программа. Диалоговые площадки, творческий марафон, спортивные состязания, концертные и игровые программы. Центральное событие начнется сегодня в 19 часов на площади Единства с молодежного патриотического форума и праздничного концерта. И в завершение. 27 сентября в областном центре пройдет Могилевский международный марафон. Трасса пройдет по улицам и дорожкам парка. Начало двух забегов в 2,4 километра в 10 часов. В 11 часов участники побегут на дистанции 10, 21 и 42 километра. В 11.10 старт семейного забега. Участники стартуют от физкультурно-оздоровительного центра H2O. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Дожди, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
2: 12.02 праздничного дня на радио Могилев наступили. Рустам Османов в студии. Всем машу привет. И ну и сразу хочется поздравить всех, кто меня слышит, с Днем народного единства, который отмечается сегодня в Беларуси. Всем, конечно же, пожелать мира и добра. Ну и сегодня ждем гостя в нашей студии. Кто это будет и с чем, узнаете, если останетесь на наших волнах.

0: что ж, друзья, обещанный гость у нас в студии, автор и исполнитель, патриот своей страны Вадим Мизга, который презентует сегодня свою новую песню для слушателей радио Могилев. Здравствуйте, Вадим. Расскажите нам сразу о том, что за песня, чем вдохновлена, что вы в нее вложили.
1: Добрый-добрый день, Могилевщина, добрый день, моя милая, родная краина. Значит, наша новая песня «Земля Беларуси» — это все то, что сопережил я в своем спорте в прошлом, сейчас сопереживаю. Это патриотизм, это сердце, это душа, это все мое родное. Вот

0: Это родился, вырос, состоялся, женился. Даже побывав за границей, улетят на родину птицы. То есть все слова – это сердцебиение олимпионика.
1: А у вас она вот родилась как-то одномоментно, или вы ходили, как это говорится, творческий процесс происходил, она у вас рождалась, эта песня?
0: Песня рождалась вместе с композитором Сергеем Белым. Угу. Это наш давний мой соратник по музыке, Олега Жукова, такого композитора, поэта-песенника. Ну и в контексте, в соавторстве родилась вот такая замечательная песня «Земля Беларуси».
1: Отлично, я думаю, это очень знаково, что мы в такой день, в День народного единства, ее послушаем. Через мгновение мы услышим песню в нашем эфире, но перед этим, конечно же, поздравления от Вадима Мезги для наших слушателей с Днем народного единства.
0: Друзья, любите свою родину, любите свой очаг, любите своих родных и близких, любите каждый день. Это и есть жизнь. Славься, Отечество! С уважением к вам, Вадим Мезга.
1: Отлично. Присоединяюсь к поздравлению. Это был автор-исполнитель Вадим Мезга. Сейчас мы послушаем его новую песню «Земля Беларуси». Премьера у нас, можно сказать, на радио «Могилев».

0: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Радио Могилев.

17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Невозможно и дня без приветов прожить, потому так заведено на радио Могилев, что каждый день в обед передаем приветы. С 13 до 14 часов будет такая возможность у вас, друзья. Пишите, отправляйте сообщения с наилучшими пожеланиями своим близким, родным, друзьям, коллегам. Все на наши номера 9940, либо Viber, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. День народного единства занимает особое место в сердце каждого белоруса. В этом уверен ректор МГУ имени Кулешова, председатель Могилевского областного отделения партии «Беларусь» Юрий Машин. Этот праздник служит важным напоминанием о необходимости держаться вместе. Только в единстве можно сохранить мир, спокойствие и независимость страны, подчеркнул Юрий Машин.
2: День народного единства – это не просто дата в календаре, это действительно тот день, который наравне с Днем независимости, Днем Победы, очень дорог для нас, белорусов. Этот день является символом исторической правды и справедливости, когда произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Очень тяжелое событие переживало почти 20 лет, находилась под гнетом западная часть Беларуси. И самое страшное, что наши белорусы действительно подверглись этноциду. Белорусы выстояли. Они прошли это тяжелое время. Произошло воссоединение белорусского народа. И действительно, это значимое событие для всей нашей страны. И это событие показывает, что мы должны сохранить историческую память. Это событие говорит нам всем, что мы должны быть едины. Едины во всем. Едины в своем желании сохранить мир и спокойствие на нашей родной земле.
1: Нотариусы Беларуси сегодня в День народного единства проводят традиционную республиканскую благотворительную акцию, сообщает Белта. Специалисты разъясняют самые актуальные темы, такие как оформление наследственных прав и составление завещаний, заключение брачных договоров и соглашения о детях и другие. Узнать адрес, телефоны и часы работы ближайшей нотариальной конторы можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». В Могилеве в связи с проведением праздничных мероприятий сегодня перекроют движение. Так, с 18.00 и до окончания концерта перекроют улицу Лепешинского от улицы Первомайской до местного проезда к дому номер 12А. Остановку площадь Единства закроют. А 19 сентября с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий движение транспорта ограничат по улице Большой Гражданской. Общественный транспорт на время перекрытия организуют с учетом изменений маршрутов. И в завершение. Хоккейный клуб «Могилев» провел первую домашнюю игру сезона. Соперником «Львов» стала «Минская юность». Противостояние завершилось поражением «Могилевчан» со счетом 2-3. Вторую игру мини-серии с «Юностью» «Могилевчане» проведут 18 сентября. Старт запланирован на 18.30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Новости! Привет, побед!
4: Слушай и поздравляю, позволяй слушай.
5: Всех приветствую в новом часе, я Рустам Османов. Вообще, знаете, это обязательный ритуал с 13 до 14 на радио Могилев, потому что программа «Привет в обед» у нас проходит в это время, потому не теряем времени и возможности передать приветик близким, поздравить, тем более, что сегодня есть повод. 9940, короткий номер Viber, код 44 56 86 176.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТБанка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТБанк.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Да, друзья, я бы начал программу «Привет в обед» с поздравления вас с Днем Народного Единства и с тем, что мы живем вместе в нашей мирной и прекрасной стране. И вот так вот спокойно можем даже приветы передавать в эфире радио. Это дорогого стоит. Но к вашим приветам перехожу, потому что есть сообщение от Инны у меня, сообщение с приветом любимому мужу Валерию. Она пишет: «Я вспоминаю твой взгляд, и у меня внутри все расцветает. Когда ты смотришь на меня, я чувствую себя самой красивой, самой нужной, самой любимой. Люблю тебя всем сердцем, всей душой. Скучаю бесконечно, обнимаю крепко и целую нежно. Твоя навеки». Ну а всем вдобавок прекрасного дня и хорошего настроения. Спасибо, Инна. Привет, конечно же, Валерию и пожелание хорошего дня. Ну а остальных призываю не отсиживаться просто так у приемников, а также желать близким хорошего дня. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176. Пишите.

17 сентября по Могилевской области переменная облачность, дожди, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

любимому мужу Эдгару Ломакину. Сегодня мы вместе на нашей дачке готовимся жарить колбаски на мангале. И, конечно, напоминаю моему любимочке родной: ты самое дорогое чудо в моем сердечке. Люблю тебя. Спасибо тебе за все. От Ксении такое милое сообщение пришло. Ловите и от меня, как представителя радио Могилев, лучики добра. Прекрасно проводите время. Продолжайте в том же духе. Ну, а я напоминаю номера для ваших сообщений в программу «Привет в обед». 9940, короткий номер. Вайбер, код 44-56-86-176.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 13:55 тем временем на часах, пора заканчивать программу, а закончить ее я хотел бы сообщением от Валентины, которая очень позитивная. «Привет, привет в обед», пишет Валентина, «спасибо за хорошую компанию и за настроение. Всем всего самого доброго, погода супер, жить хорошо и жизнь хороша». Так и есть, Валентина, вам также привет, пусть погода радует, даже если она и не очень солнечная. Продолжаем радоваться жизни вместе под музыку на радио Могилев. В следующем часе, к слову, ее будет огромное множество. Ну а далее будем общаться с гостями в программе «Прямая линия» на радио Могилев. Оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. 17 сентября 1939 года. День воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Республиканский диктант ко Дню народного единства объединил белорусов по всей стране, пишет СББАЙ. Мероприятие проходило в привычном формате на базе учреждений образования по всей стране, но подключиться мог каждый. Была организована онлайн-трансляция. Главным голосом проекта в этом году стал белорусский блогер Андрей Максимов. Он отметил, что сегодня большое сообщество белорусских студентов и школьников присоединились к написанию диктанта. Его текст посвящен сплоченности общества, преемственности поколений и исторической памяти. Сам же День народного единства – это символ силы нашей независимой и суверенной Беларуси. На белорусско-украинской границе состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной, сообщает Белта. Обмен прошел в пункте пропуска Новая Гута. Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина 23 тела погибших военнослужащих. Беларусь продолжает гуманитарную миссию. С начала конфликта наша страна выступает в качестве гуманитарного коридора и площадки для проведения переговоров, обменов пленными, гражданских лиц, телами погибших. Граждане России могут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки – в Могилеве на улице Ленинской, 61, в лицее Белорусско-Российского университета, и в Бобруйске на Социалистической, 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. При себе необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, внутренний паспорт, заграничный паспорт. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +23.

собака по котике, моя пармотики, его составлял, я уже скучал, чау. Пока по котике, пустота в животике, надо подкрепиться, жука жука пиццу.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией. Об этом говорится в приветственном адресе государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича участникам 11-го заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое озвучил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, передает Белта. Александр Вольфович подчеркнул, что в Беларуси борьба с коррупцией без всякого преувеличения носит тотальный характер. В борьбу с этим злом вовлечены буквально все учреждения и организации. Самое пристальное внимание этой проблеме уделяет президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Народное единство – путь к развитию страны. Таким мнением поделился председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России Олег Лушников, пишет Ньюсбай. «День народного единства в Беларуси для меня не посторонний, поскольку Беларусь – это моя малая родина», – говорит Олег Лушников. «Это очень важный и нужный праздник, потому что нет ничего трагичнее, чем разделенный народ. 87 лет назад эта проблема была преодолена, решена. Беларусь стала единой, соответственно, в разы выросла возможность развития национальной культуры, науки, экономики, демографии. Все, что было проблемным, наконец ушло в прошлое. И то, что сейчас Беларусь так серьезно относится к этой дате, это очень правильно», отметил Олег Лушников. В ООН предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды, пишет Белта. В прошлом году реки по всему миру пережили один из самых засушливых периодов за последние 35 лет. Эксперты Всемирной метеорологической организации акцентируют внимание на продолжении долгосрочного сокращения запасов пресной воды на суше и отступления ледников, тенденции, которые в будущем могут иметь серьезные последствия для людей и экономики. По словам генерального секретаря ВМО Селесты Саула, мир наблюдает все больше бедствий, связанных с водой, а усиление явления Эль-Ниньо повысит риск засух в одних районах и наводнений в других. Круговорот воды становится все более нестабильным и непредсказуемым, колеблясь между дефицитом и избытком ресурсов. И в завершении, в Могилеве в связи с проведением праздничных мероприятий сегодня перекроют движение. Так

0: Единство закроют. А с 19 сентября с 8 часов утра и до окончания праздничных мероприятий движение транспорта ограничат по улице Большой Гражданской. Общественный транспорт на время перекрытия организуют с учетом измененных маршрутов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 23.
1: Это радио Могилев. На очереди программа «Прямая линия» с Ниной Михновой. Впереди у нас день таможенника. Что представляет собой Могилевская таможня? Какие подразделения в нее входят? Как перемещать по правилам через границу товары и денежные средства? На все эти вопросы ответит гость программы, первый заместитель начальника Могилевской таможни Руслан Ахметов. Слушайте программу «Прямая линия» в 15.15 на радио Могилев.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня первый заместитель начальника Могилевской таможни Руслан Ахметов. Руслан Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Приближается у нас День таможенника, и сегодня хочется, чтобы вы рассказали, что же представляет собой Могилевская таможня, какие подразделения в нее входят и какие функции они выполняют.
3: В современную структуру Могилевской таможни сейчас входит 18 базовых отделов, которые расположены непосредственно в самом здании таможни. Также входит Могилевский таможенный пост, Бобруйский таможенный пост с подразделением в городе Кричев, а также аэропорт Могилев. Данные пункты осуществляют таможенные операции в отношении товаров, перемещаемые автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта. К основным задачам, которые возложены на таможенные органы, можно отнести в первую очередь это обеспечение защиты экономической безопасности Республики Беларусь, совершение таможенных операций, проведение таможенного контроля, взимание таможенных платежей, а также борьба с контрабандой и административными правонарушениями.
2: Вы упомянули, что входит туда и аэропорт Могилев. А расскажите, я знаю, что там действует система двойного коридора. Это свойственно многим, я думаю, таможенным. И в аэропорту Минск тоже действует. Что это за система и чем отличается зеленый коридор от красного?
3: Да, действительно, в аэропорту Могилев действует система двойного коридора. Отличие зеленого коридора от красного заключается в том, что через зеленый коридор перемещаются те товары для личного пользования, которые не подлежат таможенному декларированию. А через красный коридор перемещаются товары, которые либо подлежат таможенному декларированию, либо если перемещающее их лицо само хочет задекларировать товары. При этом выбор зеленый или красный коридор принимает сам человек. Единственное, что хочу отметить, что если он пересекает черту зеленого коридора, то этим он заявляет, что у него нет товаров, которые подлежат декларированию.
2: А давайте тогда вот поясним, какие же товары относятся к товарам для личного пользования и каков тут порядок перемещения.
3: Товары для личного пользования – это товары, которые предназначены для личных, семейных, иных нужд человека и не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Эти товары могут перемещаться физическими лицами как в сопровождаемом, так и в несопровождаемом багаже, пересылаться в международных почтовых отправлениях, ну, либо иным способом пересылаться на территорию Евразийского экономического союза. Хотелось бы отметить, что отнесение товаров для личного пользования производится таможенными органами, исходя из заявления физического лица о предназначении товаров для личного пользования, характера и количества этих товаров, а также частоты перемещения человека через таможенную границу. При этом хотелось бы отметить, что в соответствии со 107-м решением, это о перемещении товаров для личного пользования, есть приложение номер 6, где однозначно указаны товары, которые не будут относиться ни в коем случае к товарам для личного пользования. Ну, для примера, сюда можно отнести котлы центрального отопления, парового отопления, двигатели внутреннего сгорания, ну, еще ряд товаров, вот они все указаны в этом приложении номер 6 к 107-му решению. Хотелось бы мне рекомендовать людям, которые собираются куда-то путешествовать, планируют заграничную поездку. На сайте Государственного таможенного комитета есть методические рекомендации по определению предназначения товаров для личного пользования. Это актуальные методические рекомендации, которыми сейчас пользуются таможенные органы об отнесении либо неотнесении товаров товаром для личного пользования.
2: То есть позаботиться об этом заранее, чтобы не было сюрпризов, нюансов и думать, что с этим делать. Спасибо большое за пояснение. Через несколько минут вернемся в эту студию и расскажем о нюансах перемещения наличных денежных средств физическими лицами через таможенную границу.
0: Прямая линия

0: Прямая линия.
1: И в студии радио Могилев сегодня первый заместитель начальника Могилевской таможни Руслан Ахметов. Мы говорим о том, что собой представляет сегодня Могилевская таможня, какие подразделения там действуют, и рассказываем о правилах перемещения тех же товаров для личного пользования через границу. Ну и следующий вопрос у меня. Расскажите, пожалуйста, о нюансах перемещения наличных денежных средств. Как это могут сделать физические лица, если они перемещаются через таможенную границу ЕАЭС?
2: Если человек планирует перемещение через границу денежные средства в эквиваленте до 10 тысяч долларов, то он может смело следовать через зеленый канал и не декларировать эти денежные средства. Если же сумма будет превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов, то такие денежные средства в обязательном порядке подлежат декларированию. Нужно будет пройти через красный коридор и подать таможенную декларацию в отношении этих денежных средств. Если же сумма, перемещаемая через границу, будет более 100

0: алгоритмы проверки декларации, то есть там, где оформление, выпуск товаров осуществляется вообще без участия инспектора. Хотелось бы также отметить, что сейчас наша таможня также участвует в эксперименте по удаленному выпуску транспортных средств для личного пользования. То есть в Минской региональной таможне находится машина, подается декларация, и эти пассажирские таможенные декларации на транспортные средства распределяются в том числе и в пункты таможенного оформления Могилевской таможни. Также вот на Могилевскую таможню на нас возложена обязанность по взысканию таможенной задолженности, которая образовалась у физических лиц, которые не имеют постоянного места жительства на территории республики.
1: Столько нововведений, и тут надо, да, действительно, и электронные, самые разные удаленные форматы использовать для того, чтобы шагать в ногу со временем. Наших слушателей впереди ждет прогноз погоды, ну а после мы вернемся и расскажем, куда обращаться, если возникают вопросы, касающиеся таможенного законодательства.
2: Прямая линия.
3: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. В субботу облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами до плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22. Воскресенье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, местами до плюс 11. Днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
4: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: И в студии радио Могилев сегодня, я напомню, в гостях первый заместитель начальника Могилевской таможни Руслан Ахметов. Мы рассказали о том, что собой представляет сегодня Могилевская таможня, какие подразделения в нее входят, напомнили, что же такое зеленый коридор и красный коридор, какие товары, например, относятся к товарам личного пользования и как, по каким правилам перемещать те же денежные средства для физлиц, в том числе некоторые нюансы для тех, кто занимается вывозом экспортных товаров, пояснили. И вопросов, как вы понимаете, очень и очень много. Поэтому следующий

0: что хотелось бы рассказать, Руслан Александрович. А вот если как раз-таки возникают вопросы, касающиеся таможенного законодательства, как получить ответы на них и куда обращаться?
1: Могилевская таможня осуществляет консультирование граждан и юридических лиц в письменной, устной, электронной форме. Но прежде всего можно позвонить в оперативный дежурный отдел Могилевской таможни, озвучить свой вопрос, и уже дежурный сотрудник даст номер или соединит с тем инспектором, который окажет непосредственно консультацию по интересующему вопросу. Можно также прийти непосредственно в Могилевскую таможню по адресу Первомайская, 77А-2, и получить непосредственно у самого инспектора консультацию. Можно также обратиться либо через систему электронного обращения, обращение БЕЛ, либо в письменной форме на официальную почту Могилевской таможни и получить письменный ответ. Также хотелось бы сказать, что руководством таможни проводятся ежеквартально прямые телефонные линии, как общие, так и тематические, где можно задать интересующие вас вопросы. И периодически, опять-таки, руководство таможни выезжает в разные города и районы нашей области для осуществления личного приема граждан. Тоже можно записаться на личный прием и уже непосредственно при личном общении задать интересующие вас вопросы.
0: Руслан Александрович, и чем хотелось бы сегодня завершить наш эфир? Завершить его хочется на праздничной ноте, ведь впереди у нас День таможенника. Ваши поздравления коллегам.
1: Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем таможенника и 35-летием со дня образования таможенных органов. Этот день напоминает нам о значимости нашей работы. Каждый из нас вносит вклад в обеспечение экономической безопасности нашей страны. Впереди у нас с вами много задач, свершений, и я уверен, что вместе мы сможем достичь больших высот. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, успеха во всех начинаниях. С праздником!
0: Присоединяемся к этим теплым словам. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Напоминаю, у нас в студии был первый заместитель начальника Могилевской таможни Руслан Александрович Ахметов. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго. До новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Открытое интервью с молодежью. Диалоговая площадка прошла в День народного единства в Могилеве. Главным спикером мероприятия выступил Игорь Марзалюк, историк, краевед, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Ученый рассказал об основных этапах истории белорусского народа и развитии государственности. В ходе встречи также обсуждались вопросы исторической памяти, национального самосознания и важности сохранения культурного наследия. То, что наша страна стала единой, результат борьбы наших предков с польскими оккупантами в 1939 году, потом против рейха в годы Великой Отечественной войны. Помните, что Беларусь строится на знании своей истории, уважении к своим традициям. Мы одно целое, под нашим гербом, флагом, конституцией и с нашим национальным лидером, подчеркнул Игорь Марзалюк. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, передает Белта. Мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета ПВТ. На повестке регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Еще одна важная тема – включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Не можем обойтись и без криптосферы. Фактически каждое заседание НАП-совета так или иначе с этим связано, сказал Александр Турчин. Судебная экспертиза – одна из важных составляющих правового государства. Об этом заявил министр юстиции Евгений Коваленко на пленарном заседании 4-й международной научно-практической конференции «Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности в Минске», передает Белта. Он подчеркнул высокий уровень и неоценимый опыт сотрудничества правоохранительных органов, органов юстиции Беларуси, России и Китая. Стратегическое партнерство основано на доверии и обмене передовыми практиками, позволяет эффективно и оперативно реагировать на любые угрозы безопасности. Китай стартовал форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине, пишет Ньюсбай. География участников охватывает около 20 государств. От Беларуси делегация Совета Республики. Активно изучается опыт Китая в части внедрения традиционной медицины в лечебное дело. Вопросы доступности и повышения качества, а также интеграции традиционных практик и передовых технологий обсуждают эксперты и представители государственных органов стран шанхайской семьи. Интересен коллегам и белорусско-китайский опыт, о котором рассказал вице-спикер Совета Республики Беларусь Игорь Бревевич на церемонии открытия форума. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: На часах 16:03, продолжается четверг, и на улице, знаете, для середины сентября еще как-то даже и не по-осеннему, плюс 24. В Могилеве даже пока без обещанных осадков, но, согласитесь, осень есть осень. От перепадов температуры и от коварного ветерка вовсе никто не застрахован. Уверена, что и первые простуды уже кого-то накрывают. Я, конечно, не берусь предсказывать, долго ли продержится вот это бабье лето, но точно могу сказать, что четверг хорош как раз-таки тем, что именно в этот день желание работать удачно сочетается еще с приличным количеством сил, чтобы эту работу сделать. Так что, если ваш рабочий день уже находится в пиковом состоянии, я вам от души пожелаю сделать все запланированное и даже немножечко больше. С этой минуты с вами Тина Павлова. Всем доброго дня!

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнений.

0: Я же не сахарный, я не растаю, говорим мы, героически игнорируя реальность. Но давайте будем честны, все равно украдкой мы в окно поглядываем и прикидываем, стоит ли перестраховаться или можно рискнуть и не брать сегодня зонт. И знаете, в этом нет ничего плохого, это же чистый прагматизм, приправленный здоровой долей авантюризма. Я уверена, что вы стратеги, а не жертвы обстоятельств, потому что умеете превращать внешние условия в свои личные преимущества. Поэтому, чтобы ваши гениальные планы на вечер не столкнулись с внезапным сюрпризами. Прямо сейчас предлагаю сверить наши внутренние барометры с самыми свежими данными. Это я, конечно, про погоду.
1: Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +17, +22.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. 17 сентября 1939 года. День воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. С праздником белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Обращаясь к белорусам, глава государства подчеркнул: это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее. Любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия. День народного единства занимает особое место в сердце каждого белоруса. В этом уверен ректор МГУ имени Кулешова, председатель Могилевского областного отделения партии «Беларусь» Юрий Машин. Этот праздник служит важным напоминанием о необходимости держаться вместе. Только в единстве можно сохранить мир, спокойствие и независимость страны, подчеркнул Юрий Машин.
3: День народного единства – это не просто дата в календаре. Это действительно тот день, который наравне с Днем независимости и Днем Победы очень дорог для нас, белорусов. Этот день является символом исторической правды и справедливости, когда произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Очень тяжелое событие переживало почти 20 лет, находилась под гнетом западная часть Беларуси. И самое страшное, что наши белорусы действительно подверглись этноциду. Белорусы выстояли, они прошли это тяжелое время, произошло воссоединение белорусского народа. И действительно, это значимое событие для всей нашей страны. И это событие показывает, что мы должны сохранить историческую память. Это событие говорит нам всем, что мы должны быть едины. Едины во всем. Едины в своем желании сохранить мир и спокойствие на нашей родной земле.
2: Именно благодаря единству белорусам удалось сохранить суверенитет и экономическую стабильность страны. А до чего доводят раздоры, на Западе уже ощутили на собственных кошельках. Евросоюз переплатил рекордные 90 миллиардов евро за импорт энергоресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сославшись на конфликт вокруг Ормузского пролива и удорожание логистики. Также ЕС испытывает критический дефицит торгового баланса с Китаем. Простым гражданам еврочиновники только закручивают гайки, не оставляя никакой альтернативы. Так, масштабная акция протеста фермеров развернулась в Нидерландах. Сотни крестьян требуют от властей прекратить ужесточение экологического законодательства. Ограничения грозят аграриям банкротством. Крестьянам фактически запрещено применять азотные удобрения. В Брюсселе прошла многотысячная акция студентов, которые недовольны

0: неуклонным ростом платы за обучение. Накануне колонна молодежи попыталась пробиться к комплексу административных зданий Евросоюза, но путь ей преградила полиция. Ведь проще отгородиться от людей полицейскими кордонами, чем решать проблему. По сути, и всенародный праздник единства в Беларуси, и тревожные сводки из Европы говорят об одном. Там, где теряют общие ориентиры и разобщаются, приходят кризисы и протесты, а там, где берегут историческую память и держатся вместе, сохраняют мир, стабильность и достоинство.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: нас только двое.
1: Вот признайтесь, у вас тоже иногда бывают такие мысли, и я, куда это час пролетел, даже не заметили. Не переживайте по этому поводу, это абсолютно нормально. Когда нам хорошо, время перестает быть строгим надзирателем, секундомером, висящим над вами, и превращается в союзника. Так что наша общая задача – не сбавлять обороты. Поэтому я настоятельно рекомендую не переключаться. Мы с вами, уверенно, перетекаем в новый час, и я обещаю, там будет еще больше хорошего настроения и той самой искры, которая заставляет этот мир вращаться в правильную сторону.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее, говорится в поздравлении. Единство в творчестве. В День народного единства на Пушкинском проспекте в Могилеве проходит районный марафон «Беларусь единая». Яркие выступления, интерактивные площадки, мастер-классы от учреждений образования, департамента охраны, хоккейного клуба «Могилев» стали частью праздничной программы, развернувшейся в Октябрьском районе Могилева. Белводоканалы, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения подписали соглашение о сотрудничестве во время круглого стола, сообщили Белта в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Документ предусматривает взаимодействие сторон в области водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, рационального использования водных ресурсов и смежных направлений науки и техники. Отдельное внимание планируется уделить цифровизации отрасли, в том числе разработке программных продуктов с элементами искусственного интеллекта для прогнозирования аварий и отключений в системах водоснабжения и водоотведения. Кроме того, стороны будут изучать прогрессивные методы замены водопроводных и канализационных сетей. Могилевское научно-производственное предприятие «Технолит» осваивает новый экспортный рынок – Китай. 80% продукции «Технолита» отправляется на экспорт. Все это благодаря высокой мобильности и умению подстраиваться под требования заказчика. Это первый завод в Беларуси, который занимается выпуском разнообразных комплектующих и запасных частей из специальных износостойких чугунов, железнодорожной, морской и речной, автотракторной, сельскохозяйственной и строительной техники. Благодаря уникальным разработкам на предприятии получают высококачественные детали из сырья, которая почти на 90% стоит из чугуна, а не из дорогих легированных сталей. Каждый месяц завод с полным циклом производства выпускает около 5000 наименований изделий для крупного транспорта. И не только, рассказал заместитель директора предприятия «Технолит» Андрей Бодяка.
2: Мы сотрудничаем с Китаем с 2005 года. Начинали с закупок оборудования. На сегодняшний день имеем свое собственное представительство в Китае. Благодаря вот такой работе начинаем небольшой, но довольно успешный экспорт товаров в Китай. А с учетом реалий в машиностроении, поставка не из Китая, а в Китай машиностроительной продукции – это сродни подвигу.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди, днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: На часах 17.03, вы слышите? Слышите этот звук? Нет, это не барабанная дробь, это миллионы офисных ноутбуков одновременно захлопываются по всей стране. Официально и с полной ответственностью я заявляю, для многих из вас рабочий день – все. Вы это сделали. Вы пережили все совещания, бесконечные письма с пометкой «срочный», как минимум один разговор о погоде у кулера. И теперь у вас есть абсолютно законное, ничем не ограничиваемое право просто выдохнуть. Знаете, есть такая тонкая грань между «я еще 5 минуточек поработаю, и все, моя смена окончена, я ухожу в закат». Так вот, сейчас самое время без колебаний выбрать второе. В общем, снимаем невидимые галстуки и официально переходим в режим «для себя».

0: наши люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Каждый день и каждую ночь сотрудники департамента охраны выходят на улицы города, чтобы следить за порядком. Милиционер батальона милиции не герой из сводок, а человек, который знает свой район. Где шумят по ночам, где собираются подростки, где нужна просто спокойная беседа, а не протокол. Их смена – это десятки выездов, патрулирование улиц, разговоры с самыми разными людьми. А как все успеть, знает героиня программы Александра Борисова.
0: Наши люди.
2: Александра – милиционер батальона милиции Ленинского отдела департамента охраны города Могилева. Александра, как вы пришли в эту профессию и что входит в ваши обязанности?
3: Прийти на службу мне помог случай. Услышала знакомых о департаменте охраны. Решила попробовать. Все понравилось. Нашла себя, сейчас служу с удовольствием. Я постовой милиционер. Несу службу на посту. Моя главная обязанность – обеспечить безопасность граждан на моем объекте.
0: Наши люди.
2: Как вы умудряетесь не приносить работу домой?
3: Я всю жизнь занимаюсь спортом. Спорт привил мне чувство дисциплины. Благодаря отработанной дисциплине получается четко работу оставлять на работе и приходить домой, расслабляться, отдыхать, чтобы с новыми силами на следующий день вернуться на службу.
2: Что из вашей практики запомнилось вам больше всего?
3: Самое запоминающееся в моей службе – это, наверное, сборы и спортивные соревнования. Огромная возможность познакомиться с новыми людьми с других областей, показать себя, возможно, занять какое-то призовое место. Самым волнительным для меня было, когда начальник департамента охраны впервые вручал мне медаль, когда я заняла призовое место на спортивном соревновании.
0: Наши люди.
2: Я наслышана о ваших достижениях на конкурсе профессионального мастерства. Расскажите об этом.
3: Конкурс профессионального мастерства – это главный конкурс для каждого сотрудника департамента охраны. Подготовка заняла много времени. Много тренировались, готовились. Очень сдружились с ребятами из команды. И на каждом этапе чувствовалась их поддержка. Только благодаря этому я собрала всю волю в кулак и поднялась на призовой пьедестал. И заняла второе место среди женщин-сотрудниц.
2: Какую черту характера вы считаете самой важной для хорошего милиционера, о которой редко говорят вслух?
3: Любой сотрудник милиции, конечно, должен быть честным, порядочным, ответственным. Но я бы добавила в этот список любовь к людям. Как и в любом деле, в службе главное оставаться человеком, потому что сила народа в его единстве.
0: Наши люди.
2: Сотрудники департамента охраны – это люди, поддерживающие порядок на улицах день за днем. Милиционер работает в любую погоду, в любую смену с разными людьми. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в наших соцсетях «Радио Нижнее подчеркивание Могилев».

Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев».

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Радио «Могилев».

Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +17, +22.

0: Помимо того, что, друзья, мы сегодня отмечаем День народного единства, 17 сентября отмечается еще и совершенно потрясающий по своей некой абсурдности и прелести праздник под названием День щекотунчик. Да, не удивляйтесь, инициаторы этой милой даты решили посвятить ее безудержному веселью и смеху, что, согласитесь, после рабочего дня звучит как лучший рецепт. И знаете, мне кажется, это отличное напоминание для нас с вами, ведь весь день кто-то или что-то методично может щекотать нам нервы, всякие там дедлайны, навигаторы, какие-нибудь бесконечные совещания. Но вот сейчас тот самый момент, когда можно взять ситуацию в свои руки и переключить фокус. Так что давайте щекотать друг другу не нервы, а, например, чувство юмора и воображение.
1: Наши хиты.

0: телефону 120.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
4: Новинка на радио Могилев.

почувствовать какое-то изменение в воздухе. Знаете, мне кажется, это не только вечер приближается, это еще и мы с вами плавно скорости переключаем. Дневная суета уже где-то позади, в отчетах, в пробках, а вечерние планы еще только манят свои перспективы. Ну, а нас впереди с вами новый час, а значит, новые мысли, согревающая атмосфера, и я никуда не ухожу, мы с вами просто перелистываем эту страницу и остаемся на одной волне, устраиваемся поудобнее и вперед в новый час.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Открытое интервью с молодежью. Диалоговая площадка прошла в День народного единства в Могилеве. Главным спикером мероприятия выступил Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Ученый рассказал об основных этапах истории белорусского народа и развитии государственности. Педагоги и учащиеся интересовались историческими фактами о нашем государстве и новыми научными разработками. Встреча получилась яркой и увлекательной. Игорь Марзалюк не читал лекцию и не пересказывал параграфы из учебников истории. Он простым языком рассказал молодежи о Дне народного единства. Почему этот праздник так важен для нас?
2: Ничего просто так не бывает. То, что они сегодня могут фарбовать волосы в той или иной колер, самореализовываться так, как им хочется, выник как раз у тем лику 17 вересня 1939 года, когда Украина стала одной, когда больше за 75% этничных белорусских территорий назавжды стали одним целым у межах одной союзной советской социалистичной на той момент Белорусской Республики. И это самое важное.
1: Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяет президенту Беларуси. Это показывают результаты республиканского социсследования, передает Белта. Политолог Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают. Тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. Президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом. Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей состоялась сегодня на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает Белта. К своим родным из России в Украину отправились 15 граждан. Из Украины к своим близким возвращаются 3 человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. На пути к своим родным каждый получил в Беларуси горячее питание. Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и выступает в качестве надежной площадки для диалога. Представляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обмена процедур между Россией и Украиной. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В Могилеве в связи с проведением праздничных мероприятий сегодня перекроют движение. Так, с этой минуты и до окончания концерта перекрыли улицу Лепешинского от улицы Первомайской до местного проезда к дому номер 12А. Остановку площади Единства закроют. А 19 сентября с 8 часов и до окончания праздничных мероприятий движение транспорта ограничат по улице Большой Гражданской. Общественный транспорт на время перекрытия организуют с учетом изменений маршрутов. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: На часах 18.04, и знаете, есть в этом времени какая-то особенная магия. День уже свое отработал, выполнил план, и теперь принадлежит только вам. Можно включить музыку громче, можно просто молчать и смотреть, как за окном начинают зажигаться фонари. Ну а мы здесь все делаем для того, чтобы вот этот переход из режима «работник» в режим «человек» был максимально плавным и приятным. Никаких срочных чатов, никаких

осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Я тут на досуге покопалась в народном календаре и нашла удивительно противоречивые народные приметы. Все как мы любим. Итак, если на луке много шелухи, то осень будет студеная и сырая. А если сегодня дождь польет, то осень будет сухой. Так что, по идее, хорошо бы, чтобы полило. И, по-моему, мне кажется, где-то в Могилеве уже капает. С другой стороны, мы же с вами люди современные и скорее доверимся не луковой шелухе, а своевременной информации. Вот чтобы ваш завтрашний променад, прогулочка прошли без сюрпризов в виде внезапного дождя или предательского ветра. Давайте-ка мы с вами послушаем наш точный прогноз.
1: Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22.
2: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Мне кажется, что уже, наверное, каждый почувствовал, что атмосфера немножечко изменилась. Вечер окончательно вступил в свои права, и это время, оно должно принадлежать самым уютным и искренним моментам. Впереди у нас новый час, а значит, новые истории, какие-то свежие мысли и та самая согревающая атмосфера, которую мы с вами создаем вместе. Я никуда не ухожу. Оставайтесь на волне, устраивайтесь поудобнее, и давайте сделаем следующие 60 минут по-настоящему теплыми.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Дата 17 сентября 1939 года стала поистине судьбоносным событием. Днем воссоединения народа и возвращения миллионов белорусов в свою семью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Белта. «Мы отмечаем День народного единства, День воссоединения белорусского народа, День возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое отечество. Поистине судьбоносное событие. 17 сентября – праздник особенный. В первую очередь для вас, молодых, активных, вовлеченных в общественную жизнь страны», отметил Александр Лукашенко. Единство белорусского народа равно независимости государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства, передает Белта. «Это и элемент, и показатель нашей независимости. Единство – это наша независимость», подчеркнул белорусский лидер. Также глава белорусского государства философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси. По его словам, принято считать, что это величайшая выгода для белорусского народа. Но чему нас учит история? Она учит главному философскому выводу – одностороннего понимания процесса быть никогда не должно. Есть что-то положительное, обязательно, с другой стороны, отрицательное. Глядя в историю, от этого выгодного положения мы очень много потеряли белорусов и жителей этого клочка земли, сказал президент. Беларусь не имеет ни к кому территориальных претензий, но и свою землю никому никогда не отдаст. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Белта. «Формула «пока я у власти одна, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим», подчеркнул белорусский лидер. На протяжении 18 лет в Западной Беларуси проводилась жесточайшая практика этноцида, главной задачей которой было сломить людей духовно и превратить в безмолвных рабов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме, передает Белта. «Достаточный срок, чтобы заставить людей забыть язык, традиции, историю. Главной задачей было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов, которые и думать не смогли бы о единстве и равноправии. За это время там, в так называемой польской тюрьме народов, выросло новое поколение. Но никто не забыл, никто не отрекся и не оторвался от корней», сказал Александр Лукашенко. И в завершении, в эти минуты на площади Единства стартует молодежный патриотический форум «Молодежь за будущее» и праздничный концерт «Одинство. Моцная земля». А завтра пройдет велопробег, посвященный Дню народного единства, который стартует на площади Ленина и финиширует в парке в Подниколье. Здесь будет проходить народный креатив-проект «Бульбафест». Завершатся субботние мероприятия акции «Ночь большого кино». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: 19.03. Время, когда ужин либо героически готовится, либо уже съеден, а город за окном медленно растворяется в наступающих сумерках. И знаете, я тут подумала, вечер – это ведь не просто время суток, это состояние души. И вот моя задача сейчас – сделать так, чтобы ваша душа требовала продолжения этого маленького праздника. Так что устраивайтесь поудобнее, налейте себе что-нибудь согревающее или, наоборот, освежающее, и давайте просто наслаждаться этим моментом.

0: Сегодня послушана очередная порция звездных новостей. После 6 лет паузы Селин Дион дала полноценный концерт в Нантере. Расплакалась, спела главные хиты и сказала про луч света. Пауза была из-за синдрома ригидного человека. Во Франции у нее аж 26 концертов. В зале Мишель Обама и французские политики. А премьер Канады поздравил с возвращением. Путь был тернист. Дорога заняла больше времени, чем ожидалось, сказала Дион под оглушительные аплодисменты. Но ее притягивал слабый луч света вдали, высоко в горах. Селин, здоровья вам крепкого. Берегите голос. Мы хотим слышать ваши песни. Анна Семенович и Татьяна Буланова делят песню. Подруги чуть не поссорились из-за трека. Автор «Майский» отправил одну и ту же песню и Анне, и Татьяне. Обе захотели себе. В закулисье поговорили на повышенных. Буланова намекнула, что Семенович обычно поет повеселее, но та сказала: «Хочу взрослеть и петь глубокое». Спор не решен. Дружбу терять не хочется. Классика. Одна песня, две певицы, ноль договороспособности. Майский, видимо, решил, что шоу-бизнес – это лотерея, и разослал билет всем. «Девочки, ну поделите. Куплет себе, припев мне, а на бис обе красиво грустим. И дружба цела, и хит в кармане». Владимир Пресняков отдыхал в Сочи с женой Натальей Подольской и младшими сыновьями. Сын позвал папу на каменистую гору, а Владимир не удержался, грохнулся и сломал руку. Сам артист философски заметил: «Слава богу, что я был в каске». Логика, конечно, железная. Голова в порядке, уже победа. Но руку, Владимир, каска не спасет. Надо было и на нее шлем надеть. Поправляйся, маэстро, и больше не доверяй сыновьям маршруты без перил. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.

0: если мы хотя бы на секунду задумаемся, сколько раз за день мы слышим слово «потерпи» или «потом», или сколько раз мы сами себе это говорим, вот это «потерпи до вечера», «сделаем это потом», «наградим себя в выходные». Знакомая пластинка, правда? Но мы же с вами люди взрослые, умные, мы должны понимать, что жизнь нельзя откладывать на потом. Нужно брать от момента все, не дожидаясь разрешения свыше или какого-то особого приглашения. Вот о том, как это делать стильно, уверенно и с непередаваемым драйвом, точно знает Мадонна. «Give it to me» звучит из ваших радиоприемников. Ну а дальше у нас прогноз погоды, потому что, знаете, вот нужно узнавать сейчас, а не потом, когда будет поздно, а зонт мы уже все равно забыли.
1: Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22.
2: Наши хиты.

0: Новинка на радио Могилев.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: знаете, я вот думаю, что мы с вами здорово провели этот час, потому что стрелки на часах, кажется, просто решили на нас не отвлекаться и побежали вперед. И это отличный знак. Это значит, что мы с вами на одной волне, что нам с вами интересно, и что этот вечер складывается именно так, как нужно. Впереди у нас еще один час, а значит, свежие ритмы, новые истории, конечно же, правильная атмосфера.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Глава белорусского государства Александр Лукашенко философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси. Соответствующее заявление он сделал в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Белта. Вы, наверное, часто слышали о том, что Беларусь находится на важном направлении в Евразии, и географическом, и геополитическом, отметил глава государства. По его словам, принято считать, что это величайшая выгода для белорусского народа.
2: Наверное, да. Если иметь голову на плечах и разумно этим распорядиться, то, наверное, это так. Большая выгода. Но чему учит нас история? Она учит главному философскому выводу. Одностороннего понимания процесса быть никогда не должно. Есть что-то положительное, но обязательно, с другой стороны, отрицательное. Глядя в историю, мы можем сказать, что от этого выгодного положения мы очень много потеряли белорусов и жителей этого клочка земли.
1: Беларусь – это страна возможностей, и молодому поколению нужно в будущем суметь сохранить страну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Белта. «У нас страна возможностей, тихая, спокойная, без войны, слава Богу. Вам надо это все сохранить в будущем. Нельзя сделать хуже», – сказал глава государства. «Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны». Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», передает Белта. «Сегодня идет сражение. Передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски, мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю, как будущих руководителей страны, которым надо обеспечить суверенитет и независимость», заявил белорусский лидер. Основанные на судьбоносных сюжетах истории и традиции нужны народу, чтобы быть собой и не потерять свою индивидуальность. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме, передает Белта. «В этот символически важный для нас день я хочу, чтобы в первую очередь вы, наша молодежь, не только вспомнили хронику событий 17 сентября 1939 года, и не только их. Ведь для чего мы создаем традиции, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории? Чтобы быть собой, не потерять свою индивидуальность, чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники», сказал глава государства. В Могилеве на открытом скалодроме стартовали первое соревнование по скалолазанию, посвященное Дню народного единства. В областном центре впервые проходит открытое соревнование по скалолазанию на скорость. 6 команд, больше 100 участников. Ребята из Могилевской области и города-побратима Смоленска. Особенно символично, что первый открытый старт прошел в День народного единства. Спорт объединяет людей разных возрастов, профессий и интересов. Он учит поддержке, уважению и стремлению к общей цели, отметил начальник отдела спорта Могилевского горисполкома Дмитрий Латинков.
3: Мы сейчас с ребятами пообщались тоже. Они на ближайший скалодром ездили раньше 370 километров. Ну, такой вот большой, чтобы позаниматься. Сейчас можно приезжать гораздо ближе к своим побратимам, к своим друзьям в город Могилев. Вот и тоже развивать такой замечательный вид спорта.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди, днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 19.
4: На часах 20.04, город за окном уже окончательно погрузился в свои вечерние ритмы, фары машин рисуют на асфальте длинные уютные полосы. Ну а мы с вами наконец-то оказались в той самой точке, где официально можно выключить режим достигатора и просто побыть. Я ведь, знаете, тут подумала, вечер – это не просто такой себе отрезок между ужином и сном. Это маленькая личная территория свободы. Ну кому из нас не хочется прийти домой, завершить какие-то домашние дела и посвятить это время самому себе, сделать то, что хочется, а не то, что нужно. Сказать, ну, пожалуйста, дайте мне полчасика свободного времени, и я просто побуду вот тем, кто я есть. Не всегда у нас такая возможность выпадает, но мне кажется, что вот сейчас можно. Можно налить себе чашечку чая или чего-нибудь горячее и разрешить себе просто не думать о каких-то сложных проблемах, а погрузиться просто в уютность, потому что когда за окном немножко барабанит дождь, где-то уже повеяло осенней прохладой, внутри просыпается самое большое необъятное чувство уюта. Поэтому я рекомендую его сохранять и оставаться с нами в одном эфире.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22. В субботу облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами до плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22. Воскресенье преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, местами до плюс 11. Днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: На часах 20:50, время, когда эфир потихоньку затихает, ну а тепло этого эфира останется с вами. Берегите его и себя тоже берегите. Ну а я буду скучать и готовиться к нашей с вами следующей встрече. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Единство белорусского народа равно независимости государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в 1921 году, когда подписывался Рижский договор и принималось решение о разделении, мнение Беларуси не учитывалось.
1: Без нас это решение. И я считаю, это грубейшая ошибка советского правительства. Но факт остается фактом. Без нас решили в 21-м нашу судьбу и часть Беларуси, половина почти, самая развитая, продвинутая, если брать земли, леса и прочее, что является главным нашим богатством, оказалось там. Я почему подчеркиваю этот факт? Без нас решили. Почему я принял решение о том, чтобы этот праздник был в Беларуси? Потому что этот праздник, это как вывод из сказанного мною, единство белорусского народа равен независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости.
0: Западными белорусоведами движет ген ненависти, а белорусами энергия созидания. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства, передает Белта. Он обратился к западным белорусоведам. «Этими людьми движет фантомная боль, ген ненависти, а нами энергия созидания», сказал Александр Лукашенко. «Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая и Великая Отечественная войны». Президент заверил, что белорусам чужого не надо, ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции и культурные, и политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется, подчеркнул он. На белорусской земле есть только один хозяин – народ Беларуси, и так будет впредь. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме, передает Белта. «Загнать под плетку хотят белорусский народ. Примерно так, как сейчас работают наши, как они себя называют, правительства и офисы в изгнании. За прошедшее столетие, особенно последние 30 лет, их у нас немало накопилось, этих офисов из числа беглых в изгнании», – обратил внимание Александр Лукашенко. «Князей, магнатов и прочих правителей на разных континентах до сих пор не понимают, что на нашей земле есть только один хозяин – народ Беларуси. Обещаю вам, что так и будет», – заявил Александр Лукашенко. Полковник внутренней службы Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Также полковник милиции Александр Купченя назначен начальником управления внутренних дел Витебского облсполкома. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди, днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: У особистым житті гэты день будет вельми добрым, а у параунанні с гэтым все остатнее такие дробязи.
3: Телец.
2: У падеях ближайших дзён може з'явиться некий невызначенный фактор. Може отбыться нечто маловерогодное.
3: Близняты.
2: Подвысится працаздольность. Есть шанец вызначиться и отрымать задовольнение от зробленной працы.
3: Рак.
2: Выдатно будет отрымливаться, заражать новокольных своими идеями и планами.
3: Лео.
2: Не бойтесь поведомить про свои почутия человеку, до якого вы их маете. Зараз як раз той день, коли это варто зробить.
3: Дева.
2: У вас есть выдатная махшимость застерахчи себе от усих клопотов и открыть душу для усяго светлого и высокого.
3: Шали.
2: Вы отчуете, что вы значно мацней, чем вам сдавалось. З'явится махшимость отрымать поспех у справах, якими вы займаетесь с захоплением и великой самоотдачей.
3: Скорпион.
2: Ближайшая подея опынутся надзвычай важные. Лёс может дать вам редкий шанец.
3: Стрелец.
2: З'явится махчимость больше часу надать себе. Скорыстайтесь махчимостью.
3: Козерог.
2: Верогодно вы примете некое лёсовызначальное решение, якое поуплывая на ваши доходы и выдатки на ближайшие несколько месяцев.
3: Водолей.
2: День здобыття новых крыниц энергии и поширения кругогляду. Ваше обаяние легко завоюет новокольных и дозволит отрымать поспех.
3: Рыбы.
2: Для вас надзвычай важно задуматься об своих минулых решениях и зразуметь, что можно было зробить лепш. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Радио Могилев.
1: За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории кратковременные дожди. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +17, +22.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

Уникальное время между днем и ночью, между суетой и сном. Этот час как пульт управления. Сегодня вы нажимали на разные кнопки. Работа, забота, спешка. Настало время нажать кнопку «Выключить». Прямо сейчас вы можете физически почувствовать, как медленно опускается занавес дня. Теперь нам не нужно спешить. Мы просто

Бесконечное черное небо, усыпанное миллиардами огней. Каждая звезда — это свет, который шел к нам тысячи лет. А наши сегодняшние переживания, они такие маленькие на этом фоне. Правда? Давайте позволим им стать звездной пылью, легкой, рассеянной, невесомой. Пусть они кружат вокруг нас, но не касаются. А мы просто наблюдатели. И мы сейчас просто свободны.

прямо сейчас. Возможно, в голове еще бродят остатки дневных мыслей. Не боритесь с ними, а лучше отпустите все, что еще днем не давало покоя. Мы приближаемся к полуночи, а полночь — это не конец дня, это начало новой главы. Главы, в которой мы — главные герои. И хорошо бы ее начинать с отдыха.

сделали сегодня все, что могли. И сейчас имеем полное право закрыть глаза и позволить ночи нести нас. Пусть каждая клеточка нашего тела скажет спасибо за этот день. Пусть мысли растворятся в ночи, а утром мы проснемся обновленными. Но это потом.

Не минуты часа. Последняя в этом часе композиции. Пусть эта ночь будет бережной к вам. Пусть она заберет все лишнее и оставит только то, что греет. Спасибо, что были рядом. С вами была Олеся Москина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
1: Радио Могилев.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

18 сентября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.